0: 舅舅，这些年来想我这个爸爸吗？哎，你们快给我翻译一下。
1: Джо Джо, папа спросил, ты по нему скучаешь в эти годы?

0: 那
1: 他说想
0: 要掐死他妈妈是不拉谁了跟接爸爸
1: 我经常问妈妈爸爸在什么地方
0: 刚刚要满顾一位未接起
1: 我什么时候才能见到爸爸
2: 你妈妈还好吗
3: Джо Джо, папа спросил, хорошо с мамой?
0: Плохо.
1: Плохо.
0: Она все время говорит.
1: 她天天说对不起爸爸。
0: Что извиняется за папа?
1: 可我问她为什么。
0: И ничего не говорит.
1: 她什么也不说，只是哭。
0: Только плакать. Даже вредит здоровью.
1: 把身体都哭坏了。

0: 斯大林同志，你好啊！上级同志，很高兴见到你。
1: Рад вас видеть. Приветствую
0: вас.
1: Товарищ Молотов.
2: 你好，斯大林同志，我是王稼祥。Знаю.
1: Очень рад. Раз товарищ Шаоци первым учился в России, тогда вы вторым.
2: 是的，斯大林同志。
1: Это министр Молотов.
2: 你好，
3: здравствуйте.
1: Прошу.
0: Чем?
1: Проходите.
0: Чем?